пшеницы или ржи. Природы чудная краса, поля и реки и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл. Когда глядел через окно,

И у меня оно ведь есть, но я грехом пропитан весь. Во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смерть.

говорят, что ими сложенными в ряд дорога выслана в ад. Они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, я полжизни в нем прожил, в пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном, там, где озер земных глаза в себе вмещают небеса. Я сошел в тот новый мир, вдохнув небесный эликсир. Земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Путь нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

Он от Отца пришел с небес и сотни совершил чудес. Болезнь врачу я душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова не благовест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес: не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть или без? Но бурю вызвал и протест. Им крови нужно.

потом безумный этот жест, когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер.

жижу, поля пшеницы или ржи, природы чудная краса, поля и реки и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл, когда глядел через окно.

и у меня оно ведь есть. Но я грехом пропитан весь, во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь. Пора, конечно, знать и честь, изгнать из сердца блуд и лесть. Благих намерений ведь клад, но почему-то говорят, что ими сложенными в ряд дорога выслана во ад. Они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, и я полжизни в нем прожил. В пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном. Там, где озер земных глаза в себе вмещают небеса. И я сошел в тот новый мир, вдохнув небесный эликсир. Земля и небо где слились.

нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

воздвигла свечи златоглавые и церкви, и монастыри. Дыша святою верой правою, а в первый век, на первых тех порах, приплыл на Русь пророк от Бога данный, святой Андрей, апостол первозванный, поставил крест на Киевских горах. Взглянув на эти горы, он изрек: тут благодать прибудет не бесплодно, здесь встанет град небесному подобный, и множество церквей воздвигнет Бог. Святая Русь пришла из тьмы веков былых, из мрака древнего язычества, но вот сменила вороных. В путях Господнего водительства княгиня Ольга, окрестясь, в Царьграде в веру православную душой для Бога родилась. Познав, что это в жизни главное, подобно Ольга утренней заре, что возвещает ночи окончанье, язычество уходит одичанье, на смертном уж лежит оно одре. Окончилась духовной ночи власть, забрезжил свет на русском небосводе, и над страною красно солнышко восходит. Креститель всей Руси Владимир князь, а веру князь искал не только для себя, но для всего народа русского, бездушных идолов сгубя, избрал креста дорогу узкую. А те, кто нынче во князьях, у них проблема постоянная — Христово имя на устах, а в сердце идолы поганые. Владимир был в язычестве таков: жестокий, мрачный, грубый, похотливый, воинственный всегда и горделивый, как воду проливал людскую кровь. Но Бог творит, по вере, чудеса. В Корсуне он ослеп, потом крестился, душой и телом князь преобразился, прозрели вместе сердце и глаза. Как видим, Русь искала веру не спеша, не то что нынче современники, из-за подачки иль гроша вручают

жемчужину избрал. Без скверны или червоточины. И вот пробил Руси священный час, омывшись благодатью и водою, языческая Русь встает святою, и Дух Святой до ныне не угас. Пришел народ на русский Иордан, стряхнув сердец былую ложь и гнилость, и небо в этот час с землею слилось, такой великий дар ей Богом дан. Воскресла Русь и дальше шла путем иным, в объятья неба необъятного, Русь третий и последний Рим.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником нашим.

Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше во глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, ин возвещающих хвалы Господней и силы Его. И чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле. Елико заповеда отцем нашим сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поведят я сыновом своим. Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут. Да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчивай, род и жени исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего. Сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратишися в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море и проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, пониже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огни возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Бога, винеже уповаша на спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и едоша, и насытишася зело, и желание их принесе им. Не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и убий множишия их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешиша еще, и не вероваша чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием. Егда убиваша я, тогда взыскаху его, и обращахуся, и утреннего к Богу, и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша его усты своими, и языком своим солгаша ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете его. Той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земле безводней, и обратишася, и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего. Як уже положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют, послана ня песья мухи и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их и труды их пругом, убий градом винограды их и черничие их сланою, и предаде граду скоты их и имение их огню. Послана не гнев ярости своей я, ярости, гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их селений хамовых, и воздвижи яко овцы люди своя, и возведи я яко стадо в пустыне. И настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрай море,
и введе я в гору святыни своей, я гору сию, и жестяжа десница его. И изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю ужин жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева. И искусиша и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение его не сохраниша. И отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен. И прогневаша его в холмих своих, его истуканных своих раздражиша его. Слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля. И отрину скинью селомскую селение, еже вселися в человецах. И предаде в плен крепость их, и доброту их в руки врагов. И затвори во оружие люди своя, и достояние свое презре. Юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша. Священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут. И восстай, яко спя Господь, яко сильный шумен от вина. И порази враги своя вспять, поношение вечное даде им. И отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра. И избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога, святилище свое на земле основа и увек. И избра Давида, раба своего, и восприят его от стада овчих, отдаили спаят его, пасти Иакова, раба своего, и Израиля достояние свое. И упасея в незлобе сердца своего, и в разуме руку.

Боже, приидоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яка вочное хранилище, положиша трупе раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огни рвение Твое, пролей гнев Твой на язык, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего. Господи, избавины и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся у языцы их пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди сыны умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вонми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и приди во еже спасти нас. Боже, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи Боже сил, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслись и, изгналися языки и насадилися и, пути сотворилися пред ним и насадилися и коренья его. И исполни землю, покры горы сень Его и ветви Его кедры Божия, простри розги Его до моря и даже до рек отрасли Его. Вскую низложилась и оплот Его, и обымают и всеми уходящие путем. А заба и вепрь от дубравы и уединенный диви по еде и. Боже сил, обратися уба и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей, и соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишенный и имя Твое призовем. Господи Боже сил, обрати ныне и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю, сведение во Иосифе положие, внегда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведешь и услыша, от яд, от бремени хребет его, руцы его в каши поработасти. В скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышах тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушаешь и мне. Не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есмь Господь Бог твой, изведи тя от земли египетские, расшири уста Твоя и исполню я. И не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих, аще быша люди мои послушали мне, Израиль аще бы в пути моя ходил, не очесом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век. И напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нищие оправдайте, измите нищие у Бога из руки грешничьи, избавите его. Не познаша, не же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есте и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые твоя реша, приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша. Селение Идумейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Аммон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире. Ибо и Ассур, приидя с ними, быша в заступление сыновом Лотовым, сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребившися во Аендоре, быша, яко гной земный. Положи князи их, яко Арива и Зива и Зивея и Салмана, и вся князи их. И же реша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, тако поженеши я бурю твоею и гневом твоим сметеши я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени твоего, Господи. Да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя тебе, Господь, ты един, вышний по всей земли. Коль возлюбли население твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птицы облети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя. Алтари твоя, Господи, сил, царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому твоем, в веки веков восхвалят тебя. Блажен муж, ему же есть заступление его у тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божия и призри на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилыси, Господи, землю Твою, возвратилыси плен Иаков, оставилыси беззаконие людей Твоих, покрылыси вся грехи их, укротилыси весь гнев Твой, возвратилыси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращаешься оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его. Селите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася. Истина от земли воссия и правда с небеси приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбче, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очего евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши духовное жительство пройдем, вся яже к благоугождению Твоему и мудрствующей и деющей. Ты, Боиси, просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и всесвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Избранный от всех родов Божией Матери и Царицы, пред пречистым я образом нерушимая стена именуемым, благодарственное хвалебное пение приносим Ти благодатное, Ты же, яко имущая силу непостижимую и любовь несказанную, от всех нас бед и скорбей сохрани дозовем Ти. Радуйся, Богородица, стено нерушимая, заступница наша и утешение. Ангел-предстатель, послан бысть от Бога к тебе, пречистая, боговестите тебе радость всемирную, яко зачнеши от Духа Святого утробе твоей Бога Слова, Спасителя мира, мы же ведущие исполнение сего благовещения веруем, яко Господь тебе преблагословенное, яви стеною нерушимою, и ограждением нас от всякого греха, беды, напастей, сего ради ублажаем тебя, Богородице, и радостного пием. Радуйся, яко Господь с тобою и тобою с нами, радуйся, яко в Кане Галилейской, предстательницею к Сыну Твоему о людях явилася Иси. Радуйся, яко муфором Твоим, ширшим облака верных покрываеши. Радуйся, яко лентием Твоим, слезы страждущих отираеши. Радуйся, яко руцы Твои, во ограждение нас от всякие скверны воздеваеши. Радуйся, яко по глаголу Твоему ныне и присно ублажаешися. Радуйся, Богородице, стена нерушимая, заступница наша и утешение. Провидящие пророцы умными очисы своими, благодатное явление Твое, Рождество во плоти от Тебе, Сына Божия, провозвестиша, да все сбытие пророческих вещаний познавшие, благовейно взывают к Богу Аллилуйя. Разум благопросвещен имеющий Иаков, Моисей, Давид, и вся пророцы в слове всех видениях и сонях, чудное Рождество Твое и тайну преснодевства Твоего изобразиша. Мы же всю силу пророческих вещаний разуметь и не могущие, из глубины верующих сердец наших с любовью воспеваем Ти. Радуйся, лествица высокая, землю с небом соединившая, радуйся Бога на земле, явшегося в чреве Твоем понесшая, и яко неопалимая купина нетленную прибывшая. Радуйся светоносной облаче, из него же всех владыка, яко дождь на руно на землю сниде. Радуйся живоносной источниче, алчбу и жажду вечной правды в людях возгревающая. Радуйся Христа, манну жизни, во чрево свое вместившая, и души наша хлебом бессмертия насыщающая. Радуйся чудной жезле, цветами добродетелей верных украшающая. Радуйся, Богородица, стена нерушимая, заступница наша и утешение. Сила Вышнего осенитя пречистая, соделавши тебя Матерью Господа, и по Рождестве Твоем обильно пребывает в Тебе Богоматери, радующийся таковому Божию благоволению к Тебе бывшему, все восхваляющие Спасителя мира, вопием Ему радостно. Аллилуйя! Имущи благодать Божию преизобильно в себе, Ты пренепорочная, все житие Твое благим попечением о Сыне Твоем и Господе отдалайся, вся глагола Его соблюдающий в сердце Твоем, мы же грешные, скорбное житие Твое на земли воспоминающее, ублажаем Тебя похвалы таковыми, радуйся Владыку Вселенной во убозем вертепе родившая, радуйся во Египет от беззакона Ирода, сыном твоим бежавшая, радуйся отрока сына своего с великою скорбию, в Иерусалиме во дни Пасхи искавшая, радуйся ненависть и зависть от врагов его, скорбным сердцем созерцавшая, радуйся страдания и смерть на кресте сына твоего видевшая, и материнским сердцем ему распинающаяся, радуйся во Иоанне богослове сына себе, поглаголь Иисуса обретшая, радуйся, Богородица, стена нерушимая, заступница наша и утешение.
Бурею нашествий на племєнніков їхдавного кратно бисть, страна наша іспитуєма, тогда отці наші взиваху о помощі ко Пресвятій Діві Богородице, та же якості на нерушимая, і крепко я забрало предстательством своїм у престола Сина Свого і Бога, силу і крепость на враги людям землі нашої дарова, і сії вся полчища вражеския от пределов землі нашої ізгнаша, всього раді восхваляюще Богоматерь, радостно воспіваєм Господу, Алілуя. Свыше ты знает мир весь, яко Пресвятая Богородица, мужество в сердцах людей выжигает, и силу на подвиги, и защиту Отечества, боримого от иноплеменников подает, и помощь свою благодатную посылает всем людям земли нашей, исповедующая таковую веру нашу и чудесное заступление Царицы Небесные, во дни бранных нашествий на землю нашу, тако воспеваем благодатней. Радуйся народу нашему на враги и поможение, радуйся земли нашей благодатное охранение, радуйся вождей и воинства нашего тайное вразумление и умудрение, радуйся ненавистников рода человеческого посрамление, радуйся пламень вражды, разжигающий грозное наказательнице, радуйся всех пекущихся о мире всего мира, необоримая помощнице, радуйся Богородице, стено нерушимое, заступнице наша и утешение. Боготечная звезда явилася Иси пресноблаженная, всем блуждающим во тьме страстей и пороков, Твоим бо вразумление множество тяжких грешников от беззаконных дел отвращаются и к Богу с покаянием прибегают, вопиющие Ему Аллилуйя. Видящий премилосердая Владычица многие христианы, во власть греха и скверны сатаной исхищенные, по неизречению любви к роду человеческому, на помощь им предваряет, от пути погибельного отвращает и на путь спасения наставляет, тем же радующийся дивному милосердию Царицы Небесные, всевернее глаголю Цице. Радуйся, путь спасения всем нам показующая, радуйся от гордости и гнева сердца наша очищающая, радуйся чревоугодникам и пьяницам строгое вразумление, радуйся ленивым и безвольным крепкое побуждение, радуйся живущих блудно к покаянию приводящая, радуйся грешников к Тебе с верою прибегающих скорое исправление, радуйся, Богородице, стено нерушимое, заступнице наша и утешение. Проповедницы быша чудес от Твоих икон явленных, благочестивей отцы наши, Тобою, Богородице, спасение и от бед и напасти избавлении, тем же благодаряще Бога, таковую благую заступницу роду человеческому даровавшего, немолчными усты воспеваем Ему Аллилуйя. Воссия свет неизреченный Твоя благости благословенная всем скорбящим, плачущим и всем нам, в искушении сущим, наша бослезная молитвы слышащим, подаешь нам, Богородице, чудесное от бед избавления, обаче не имеющий словес достойных восхвалять Тя, за милости Твоя ко всем, грешными усты восклицаем Ти во умилении и тако. Радуйся скорби и слезы наша, в радость претворяющая, радуйся изнемогающим во искушениях, милосердная помощница, радуйся домы наши от огня и иных разрушений спасающая, радуйся от тати и злых людей верная ограждающая, радуйся клеветы и козни врагов наших разрушающая, радуйся страх смерти и внезапные кончины в душах наших побеждающая, радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступнице наша и утешение. Хотя всемилостивый Господь, явите свою божественную любовь к нам недостойным, дарова нам Твою Богоматерь икону, стена нерушимая, именуемую, да видящие чудеса от святой иконы Твоей бывшая, все люди с верою и надеждою умиленно взывают источнику чудес Господу, Аллилуйя.
Новое свидетельство, присущее всегда Тебе, Пречистая, благодати и чудесные силы показа нам Создатель, егда дивный образ Твой на алтарной стене древнего Софийского собора, Бограде Киеве изображенный, 9 веков неврежден сохрани, полчища бо поганых врагов веры православные, не дерзнуша повредите образ сей благодатный, силою Твоей охраняемый, воистину и нам, грешным и скорным, стеною нерушимой явися святая икона сия, подвизающий возглашать о Тебе. Радуйся в хитон, сияющий светом небесным облеченная, радуйся воздеянием рук Твоих пречистых, непрестанную молитву о всем мире являющая, радуйся, яко честного образа Твоего и долгота веков не повреди, радуйся, яко образ сей и по нашествии силы вражия во всей своей лепоте пребывает, радуйся, яко образом сим сердца молящихся благовейно умиляются, радуйся, яко благодатная сила всему образу Твоему присущая бесы устрашает, радуйся, Богородица, стена нерушимая, заступница наша и утешение. Странно есть неверующим слышать, яко Ты, Богомати, о младенцах особое попечение имаши, мы же воспоминающие слова Господа нашего, рекшего, оставите детей, приходите ко мне, таковых бы есть Царствие Божие, с твердою верою исповедуем, яко Ты, Пресвятая Дева, любовью Своей охраняешь и младенцев и их матерей, и вопием Сыну Твоему, Аллилуйя. Всем сердцем Твоим, Царица мира, всякое Божие создание любящим, во всех Сыну Твоему молитвы возносиши, яко Мати по плоти Сына Божия, не тесно вмещающий в душе Твоей скорби и труды матерей, сего ради, яко Матери Богомладенца Иисуса, воспеваем Ти. Радуйся, верная помощница и прибежище матерей детородящих. Радуйся по крови и крепости младенцев. Радуйся, материнские скорби утоляющая. Радуйся, всяк возраст младенческий сохраняющая. Радуйся, благочестивых матерей, воспитание детей благая наставница. Радуйся, младенцев беспомощных в болезни целительнице. Радуйся, Богородице, стена нерушимая, заступница наша и утешение. Всякое естество ангельское и человеческое воспевает преснодевственную чистоту Твою пренепорочная. Сего ради почитаем Тя, яко неусыпную попечительницу непорочности дел, чистоты вдовиц, целомудрия юношей, и всяк возраст людей веряем Тебе, да сохранишь их в святости, воспевающих Сыну Твоему. Аллилуйя! Вития свои мудренней не могут в сердце своем вместить истину Твоего, Богородицы Преснодевства. Мы же верующие в силу непостижимые тайны, с благовением восхваляем Тя сице. Радуйся, яко красная и светлая доброты Твоя возжива жених, краснейший паче всех сынов человеческих. Радуйся, яко сей жених, девство и Рождество в Тебе сочета. Радуйся, премудрая наставница непорочного девства. Радуйся, вдовиц благочестивых в безбрачии соблюдающая. Радуйся, чистых дев и вдовиц, работать во славу Христа, на благо ближних наставляющая. Радуйся, инокам и инокиням, на пути целомудрия споспешствующая. Радуйся, Богородице, стена нерушимая, заступница наша и утешение. Спасти хотящие люди своя от падений греховных, Ты, Владычице, неусыпно святость честного брака охраняющие, и пребывающим в братце указуешь и хранить и заповеди Господни, дети своя в Бозе назидати, и к делам милосердия приучати, благодаряще Бога, даровавшего нам таковую мудрую наставницу, от всего сердца поем Ему Аллилуйя. Стена и сей хранительница Христа,
христианских семейств благочестивы, Пресвятая Дева, наставляющий брачную жизнь, яко иго благое приимати, и верность друг ко другу до кончины храните, сего ради мы, радующиеся Твоему попечению, о добрым христианском супружестве, так с умилением Тебе глаголем. Радуйся, честный брак благословляющая, радуйся по учению Христа и апостолов жить и супругов наставляющая, радуйся живущим в супружестве любовь и единомыслие в сердца влагающая, радуйся семейные узы охраняющая, радуйся домашняя церкви благая попечительнице, радуйся нарушителей супружеские верности грозная обличительнице, радуйся Богородице стенонерушимая, заступнице наша и утешение. Пение всеумиленное приносит Ти, преблагословенное весь род христианский, всесильную молитвенницу за весь мир Тя ведящее, Ты же Богородица и юных молитвы приемлеши, и моления немощных старцев и старец не презираеши, юных на добрые дела ко спасению наставляеши, старцам же о скором их преселении в жизнь вечную напоминаеши, сего ради моляще Господа о даровании всем нам памяти смертные, взываем Ему Аллилуйя. Светилом светозарным нам во тьме греховной жизни блуждающим, учение Христа Спасителя о жизни будущего века является. Ты же всемилостивая в сердцах наших благодатное желание от грехов покаянием очиститеся и добрыми делами жизнь свою украсите возгреваеши, радующийся Твоему о нас попечению, о еже получите нам вечное спасение, со слезами умиления взываем Ти. Радуйся изрядную любовь к старцам немощным являющая, радуйся верным людям, хотящим житие свое во благочестии скончати, всеблагая помощница.

бывает в Твоей чудотворной иконе, достойной праведного утешения нашей стеною нерушимою именуемою, пред всей иконою радости и печали своя изливающе молим Тя, Мать Господа нашего Иисуса Христа, не остави нас своим заступлением, да благодарного Тебе взываем Господу, Аллилуйя. Поюще Твое всесильное предстательство за мир весь, воспоминающий чудеса, явленные Тобою, через святую икону Твою стена нерушимая, молим Тя, заступница усердная, буди стране нашей непрестанная помощница, умоли Сына Твоего, вся моление Твое исполняющего, мир мира видаровати, да все благодарно восхваляют Тя сице». Радуйся явлением Сына Своего и Его воскресением обрадованная, радуйся во успении Твоем душу Твою радостно в руце Его предавшая, радуйся пастырей добрых на их крестнем пути укрепляющая, радуйся проводящих иноческую жизнь незримое поможение, радуйся храм сей и молящихся в нем благодатью Своей охраняющая, радуйся Отечеству нашему неизменному, смены по крови и стено нерушимая, радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступница наша и утешение. О всепетая Мати Господа нашего Иисуса Христа, прими ныне сие малое моление, огради нас от грехов и всякие скверны, избави от находящих на нас бед и нужд, сохрани от уныния и отчаяния, клеветы человеческие, болезни нестерпимы, да молитвами Твоими ставши на путь спасения вечного, благодарно воспоем Сыну Твоему, Аллилуйя». О всепетая Мати Господа нашего Иисуса Христа, прими ныне сие малое моление, огради нас от грехов и всякие скверны, избави от находящих на нас бед и нужд, сохрани от уныния и отчаяния, клеветы человеческие, болезни нестерпимых, да молитвами Твоими ставши на путь спасения вечного, благодарно воспоем Сыну Твоему, Аллилуйя. О всепетая Мати Господа нашего Иисуса Христа, прими ныне сие малое моление, огради нас от грехов и всякие скверны, избави от находящих на нас бед и нужд, сохрани от уныния и отчаяния клеветы человеческие, болезни нестерпимы, да молитвами Твоими ставши на путь спасения вечного, благодарно воспоем Сыну Твоему, Аллилуйя». Ангел-предстатель, послан быть от Бога к Тебе пречистая, благовестите Тебе радость всемирную, яко зачнеши от Духа Святого утробе Твоей Бога Слова, Спасителя мира. Мы же, ведущие исполнение сего благовещения, веруем, яко Господь Тебе, преблагословенное, яви истиною нерушимою и ограждением нас от всякого греха, беды напасти, сего ради убожаем Тя, Богородице, и радостного пієм. Радуйся, яко Господь з тобою і тобою з нами. Радуйся, яко в Кані Галілейській предстательницею к Сину Твоєму о людях явилася єсі. Радуйся, якому форум Твоїм ширшим облака вірних покриваєши. Радуйся, яко лентієм Твоїм сльози страждущих отираєши. Радуйся, яко руце Твоєго ограждення нас от всякіє скверни воздіваєши. Радуйся, яко по глаголу Твоєму нині і прісно обожаєшися. Радуйся, Богородице, стіно нерушимая, заступнице наша і утішеніє. Избрание от всех родов Божией Матери и Царицы, предпречистым я образом нерушимая стена именуемым, благодарственное хвалебное пение приносим Ти благодатное. Ты же, яко имущая силу непостижимую и любовь несказанную, от всех нас бед и скорбей сохрани, да зовем Ти. Радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступница наша и утешение.
О благодатная Владычице наша Богородице Преснодево, прими от нас сие благодарственное хвалебное пение и вознеси ко Творцу и Зиждителю нашему теплые молитвы Твоя о нас недостойных, да простит Он милосердый нам вся грехи наши, помыслы лукавые и нечистые, дела скверные. О Госпоже Пресвятая, умилосердися

изгнанный, и не спасли дар, покой его жди потребе, болящие исцели, скорбящие утеши, заблудшие в разуме, охрани младенцы, воспитая, научи юные, ободри и настави мужа и жены, поддержи и согрей старые, буди нам изде и в жизни вечности на нерушимая, избави от всяких бед и напасти и от вечного мучения, да всегда воспевающая Твою материнскую любовь, восхваляем всем сердцем Сына Твоего, с Отцем Его и Святым Духом во веки веков. Аминь. Яку нерушимую стену и всемощный покров стяжахом тя раби Твоей, Владычице Богородице, мрак грехов и скорби отгоняющую, тем же вопием Ти, мир мира видару и душам нашим свет и спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избальшися от злых, благодарственная, восписуем Ти раби Твоей, Богородице, но яко имуща держава, Славу непобедимой от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста, не невестная. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дева, Богоизбранная Торковице, и чтим образ Твой святый, им же точишь исцеление всем с верою притекающим.

Дали мы пред Богом слово, и нужно обязательно дойти до

худой сосуд, в него не льют ни воду, ни вино. Ведь там, понятно, в этом суть, не держится оно.

сосуд моей души, никем не видим он. В нем нищета, одни гроши, амбиций миллион. В нем жажды страны.

Чистая вода. Стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша.

сердце от страстей они не лечат, хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь за

цену знал себе наш врач отменно. Больного увидав в кровоточении, принесших он спросил,

кивком не вызвав жалость, и умер, не дождясь ничьей любви. Явился врач, узнав о смерти этой,

поверьте, себя спасаешь ты, других любя. Ну а в сердцах Господь законы чертит, ты ближнего люби, как сам себя. Жить для других — вот истина, поверьте, себя спасаешь ты, других любя.

Те кодексы законов человечий, написаны премудро и подробно, но сердце от страстей они не лечат, хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь закон.

успехи себя, отдав на муки. Беда пришла как тать, совсем нежданно. В авто разбился парень, ехав с горки. И скоро я так скоро, как ни странно, в больницу привезла его для сборки. Но цену знал себе наш врач отменно. Больного увидав в кровоточении, принесших он спросил, а

«Тогда пусть ждет», — ответил врач, — «его проблемы». А сам ушел, лечение отсрочив. И санитарка лишь с больным осталась и вытирала тело от крови. А он стонал, ни в ком не вызвав жалость, и умер, не дождясь ничьей любви. Явился врач, узнал,

отчаянием сраженный, как кинжалом. Без меры любит нас Отец Небесный и терпит нашу грязь десятилетия. Раскаяние в грехах всегда уместно, отчаяние приводит к вечной смерти.

человечий, написанный премудро и подробно. Но сердце от грехов они не лечат, хоть их порой использовать удобно. Но в сердцах Господь

но покаяние не достанет до этой бездны без труда, а может быть и никогда.

во веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес и остави нам дълги.

Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше во глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, возвещающих хвалы Господни и силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, елико заповеда отцем нашим, сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поверят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут, да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчивая, род и же не исправи сердце своего и не увери с Богом духа своего. Сынове Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море, проведи их, представи воды, як умех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовить и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Бога, винеже уповаша на спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и едоша, и насытишася зело, и желание их принесе им, не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и убий множишия их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиша еще, и не вера ваша чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием, егда убиваше я, тогда взыскаху его, и обращахуся, и утреннего к Богу, и помянуше, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша его усты своими, и языком своим солгаше ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете его, той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земле безводней, и обратишася, и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, як уже положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их, и источники их, ягода не пьют. Посла на ня песья мухи, и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругом. Уби градом винограды их, и черничие их сланою, и предаде граду скоты их, и имени их огню. Послана не гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их селений хамовых, и воздвижи яко овцы люди своя, и возведи я яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрай море,
И введе я в гору святыни своей, я гору сию, и уже стяжа десница его. И изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю, ужин жребодаяния, и всели в селение их колено Израилева. И искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведения его не сохраниша. И отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен. И прогневаша его в холмих своих, его истуканных своих раздражиша его. Слыша Бог, и презре, и уничижи зело Израиля. И отрину скинию силомскую селение, еже вселися в человецах. И предаде в плен крепость их, и доброту их в руки врагов. И затвори во оружие люди своя, и достояние свое презре. Юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша. Священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут. И восстай, яко спя Господь, яко силен шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им. И отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра. И избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога, святилище свое на земле основа и увек. И избра Давида раба своего, и восприят его от стада овчих, отдаили спаят его пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасея внесло би сердце своего, и

Аминь. Боже, приидоша языцы в достояние Твое, осквернише храм святый Твой, положише Иерусалим, яка вочное хранилище, положише трупе раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяше кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребае, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огни рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят нищедроты Твоя, Господи, яко обнищакам зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего. Господи, избавенный и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся в языцах пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди сыны умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вон ми, наставляя, яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и преди Его еже спасти нас. Боже, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру, положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслыси, изгналися языки и насадилися и, пути сотворилися пред Ним и насадилися коренья Его. И исполни землю, покры горы сень Его и ветви Его кедры Божия, простри розги Его до моря и даже до рек отрасли Его. Вскую низложилися плод Его, и обымают и все мимоходящие путем. А заба и вепрь от дубравы, и выединены диви по еде и. Боже сил, обратися уба, и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей, и соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе, и не отступим от Тебе, оживишенный и имя Твое призовем. Господи Боже сил, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Радуйтесь Богу помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю. Сведение его Иосифе положи е, внегда изыти ему от земли египетские. Языка его же не ведешь и услыша, от яд от бремени хребет его, руце его в каши поработасти. В скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышав тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушаешь и мне. Не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есмь Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетская, расшири уста твоя и исполню я. И не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми. И отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали меня, Израиль аще бы в пути моя ходил. Не о часом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век, и напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нище оправдайте, измите нищею Бога из руки грешничьей, избавите его. Не познаш они же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есте и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу. На люди твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые твоя реша. Приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому. Яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша. Селение Идумейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Аммон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире. Ибо и Ассур прииде с ними, быша в заступление сыновом Лотовым, сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребившися во Аендоре, быша, яко гной земный, положи князи их, яко Арива и Зива и Зивея и Салмана, и вся князи их, и Жереша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи, яко Коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеши я бурю твоею и гневом твоим сметеши я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени твоего, Господи. Да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя тебе, Господь, ты един, вышний по всей земли. Коль возлюблено население твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птицы облети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит пенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя, блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Божий Яков, защитничи наш, вещь Божий и призри на лице Христа Твоего. Яко лучше день един во дворях Твоих паче тысяч, изволь их приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилыси, Господи, землю Твою, возвратилыси плен Яков, оставилыси беззаконие людей Твоих, покрылыси вся грехи их, укротилыси весь гнев Твой, возвратилыси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращаешься оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя, и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его, селите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася, истина от земли восия и правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбче, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очего евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши духовное жительство пройдем, вся яже к благоугождению Твоему и мудрствующей и деющей. Ты, Боиси, просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Избрание от всех родов Божией Матери и Царицы, пред пречистым ее образом нерушимая стена именуемым, благодарственное хвалебное пение приносим Ти благодатное, Ты же, яко имущая силу непостижимую и любовь несказанную, от всех нас бед и скорбей сохрани дозовем Ти. Радуйся, Богородица, стено нерушимая, заступница наша и утешение. Ангел-предстатель, послан бысть от Бога к тебе, пречистая, боговестите тебе радость всемирную, яко зачнеши от Духа Святого утробе твоей Бога Слова, Спасителя мира, мы же ведущие исполнение сего благовещения веруем, яко Господь тебе преблагословенное, яви стеною нерушимою и ограждением нас от всякого греха, беды, напастей, сего ради ублажаем тебя, Богородице, и радостного пием. Радуйся, яко Господь с тобою и тобою с нами, радуйся, яко в Кане Галилейской, предстательницею к Сыну Твоему о людях явилася Иси. Радуйся, якому форум Твоим, ширшим облака верных покрываеши, радуйся, яко лентием Твоим слезы страждущих отираеши, радуйся, яко руцы Твои во ограждение нас от всякие скверны воздеваеши, радуйся, яко по глаголу Твоему ныне и присно ублажаешися, радуйся, Богородице, стено нерушимое, заступница наша и утешение». Провидящие пророцы умными очисы своими, благодатное явление Твое, Рождество во плоти от Тебе, Сына Божия, провозвестиша, да все сбытие пророческих вещаний познавшие, благовейно взывают к Богу Аллилуйя. Разум благопросвещен имеющий Иаков, Моисей, Давид, и вся пророцы в сове всех видениях и сонях, чудное Рождество Твое и тайну преснодевшую, девства Твоего изобразиша. Мы же всю силу пророческих вещаний разуметь и не могущие, из глубины верующих сердец наших с любовью воспеваем Ти. Радуйся, лествица высокая, землю с небом соединившая, радуйся, Бога на земле явшегося в чреве Твоем понесшая, и яко неопалимая купина нетленную прибывшая. Радуйся, светоносный облаче, из него же всех владыка, яко дождь на руно на землю сниде. Радуйся, живоносный источниче, алчбу и жажду вечной правды в людях возгревающая. Радуйся, Христа, манну жизни, во чрево свое вместившая, и души наша хлебом бессмертия насыщающая. Радуйся, чудный жезле, цветами добродетелей верных украшающая. Радуйся, Богородица, стено нерушимая, заступница наша и утешение. Сила Вышнего осенитя пречистая, соделавши тебя Матерью Господа, и по Рождестве Твоем обильно пребывает в Тебе Богоматери, радующийся таковому Божию благоволению к Тебе бывшему, все восхваляющие Спасителя мира, вопием Ему радостно. Аллилуйя! Имущи благодать Божию преизобильно в себе, Ты пренепорочная, все житие Твое благим попечением о Сыне Твоем и Господе отдала Иси, вся глагола Его соблюдающий в сердце Твоем, мы же грешние, скорбное житие Твое на земли воспоминающее, ублажаем Тебя похвалы таковыми, радуйся, Владыку Вселенной, во убозем вертепе родившая, радуйся, во Египет от беззаконного Ирода, сыном твоим бежавшая, радуйся, отрока сына своего с великою скорбию, в Иерусалиме во дни Пасхи искавшая, радуйся, ненависть и зависть от врагов его, скорбным сердцем созерцавшая, радуйся, страдания и смерть на кресте сына твоего видевшая, и материнским сердцем ему распинающаяся, радуйся, во Иоанне Богослове сына себе, по глаголу Иисуса обретшая, радуйся, Богородица, стену нерушимая, заступница наша и утешение.
Бурею нашествий, но племєнніков їх давного кратно бисть, страна наша іспитуєма, тогда отці наші взиваху о помощі ко Пресвятій Діві Богородице, та же якостяна нерушимая, і крепкое забраво предстательством своїм у престола Сина Своєго і Бога, силу і крепость на враги людям землі нашої дарова, і сії вся полчища вражеския от пределов землі нашої ізгнаша, всього ратів восхваляюще Богоматерь, радостно воспеваем Господу, Аллилуйя. Свыше ты знает мир весь, яко Пресвятая Богородица, мужество в сердцах людей выжигает, и силу на подвиги, и защиту Отечества, боримого от иноплеменников подает, и помощь свою благодатную посылает всем людям земли нашей, исповедующая таковую веру нашу и чудесное заступление Царицы Небесные в дни бранных нашествий на землю нашу, тако воспеваем благодатней. Радуйся народу нашему на враги и поможение, радуйся земли нашей благодатное охранение, радуйся вождей и воинства нашего тайное вразумление и умудрение, радуйся ненавистников рода человеческого посрамление, радуйся пламень вражды разжигающей грозное наказательнице, радуйся всех пекущихся о мире всего мира, необоримая помощнице, радуйся Богородице стено нерушимая, заступнице наша и утешение. Боготечная звезда явилася еси пресноблаженная, всем блуждающим во тьме страстей и пороков, твоим бо вразумление множество тяжких грешников от беззаконных дел отвращаются и к Богу с покаянием прибегают, вопиющие ему Аллилуйя. Видящий премилосердая Владычица многие христианы, во власть греха и скверны сатаной исхищенные, по неизречению любви к роду человеческому, на помощь им предваряет, от пути погибельного отвращает и на путь спасения наставляет, тем же радующийся дивному милосердию Царицы Небесные, всевернее глаголю Цице. Радуйся, путь спасения всем нам показующая, радуйся от гордости и гнева сердца наша очищающая, радуйся чревоугодникам и пьяницам строгое вразумление, радуйся ленивым и безвольным крепкое побуждение, радуйся живущих блудно к покаянию приводящая, радуйся грешников к Тебе с верою прибегающих скорое исправление, радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступнице наша и утешение. Проповеднице быша чудес от Твоих икон явленных, благочестивей отцы наши, Тобою, Богородице, спасение и от бед и напасти избавлении, тем же благодаряще Бога, таковую благую заступницу роду человеческому даровавшего, немолчными усты воспеваем Ему Аллилуйя. Воссия свет неизреченный Твоя благости благословенная всем скорбящим, плачущим и всем нам, в искушении сущим, наша бослезная молитвы слышащим, подаешь нам, Богородице, чудесное от бед избавление, обаче не имеющий словес достойных восхвалять Тя, за милости Твоя ко всем, грешными усты восклицаем Тиво умиление и тако. Радуйся скорби и слезы наша, в радость претворяющая, радуйся изнемогающим во искушениях, милосердная помощница, радуйся домы наша от огня и иных разрушений спасающая, радуйся от тати и злых людей верная ограждающая, радуйся клеветы и козни врагов наших разрушающая, радуйся страх смерти и внезапные кончины в душах наших побеждающая, радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступнице наша и утешение. Хотя всемилостивый Господь, явите свою божественную любовь к нам недостойным, дарова нам Твою Богоматерь икону, стена нерушимая, именуемую, да видящи чудеса от святой иконы Твоей бывшая, все люди с верою и надеждою умиленно взывают источнику чудес Господу, Аллилуйя.
Новое свидетельство, присущее всегда Тебе, Пречистая, благодати и чудесные силы показа нам, Создатель, егда дивный образ Твой на алтарной стене древнего Софийского собора, Бограде Киеве изображенный, 9 веков неврежден сохрани, полчища бо поганых врагов веры православные, не дерзнуша повредить и образ сей благодатный, силою Твоей охраняемый, воистину и нам, грешным и скорным, стеною нерушимой явися святая икона сия, подвизающий возглашать и Тебе. Радуйся в хитон, сияющий светом небесным облеченная, радуйся воздеянием рук Твоих пречистых, непрестанную молитву о всем мире являющая, радуйся, яко честного образа Твоего и долгота веков не повреди, радуйся, яко образ сей и по нашествии силы вражия во всей своей лепоте пребывает, радуйся, яко образом сим сердца молящихся благовейно умиляются, радуйся, яко благодатная сила всему образу Твоему присущая бесы устрашает, радуйся, Богородица, стена нерушимая, заступница наша и утешение. Странно есть неверующим слышать, и яко Ты, Богоматери, о младенцах особое попечение имаши, мы же воспоминающие слова Господа нашего, рекшего, оставите детей, приходите ко мне, таковых бы есть Царствие Божие, с твердою верою исповедуем, яко Ты, Пресвятая Дева, любовью Своей охраняешь младенцев и их матерей, и вопием Сыну Твоему, Аллилуйя. Всем сердцем Твоим, Царица мира, всякое Божие создание любящим, во всех Сыну Твоему молитвы возносиши, яко Мати по плоти Сына Божия, не тесно вмещающий в душе Твоей скорби и труды матерей, сего ради, яко Матери Богомладенца Иисуса, воспеваем Ти. Радуйся, верная помощница и прибежище матерей детородящих. Радуйся по крови и крепости младенцев. Радуйся, материнские скорби утоляющая. Радуйся, всяк возраст младенческий сохраняющая. Радуйся, благочестивых матерей, воспитание детей, благая наставница. Радуйся, младенцев беспомощных, болезни целительница. Радуйся, Богородице, стена нерушимая, заступница наша и утешение. Всякое естество ангельское и человеческое воспевает преснодевственную чистоту Твою пренепорочная. Сего ради почитаем Тя, яко неусыпную попечительницу непорочности дел, чистоты вдовиц, целомудрия юношей, и всяк возраст людей веряем Тебе, да сохранишь их в святости, воспевающих Сыну Твоему. Аллилуйя! Вития свои мудренней не могут в сердце своем вместить истину Твоего, Богородицы Преснодевства. Мы же верующие в силу непостижимые тайны, с благовением восхваляем Тя сице. Радуйся, яко красное и светлое доброты Твоя возжива жених, краснейший паче всех сынов человеческих. Радуйся, яко сей жених, девство и Рождество в Тебе сочета. Радуйся, премудрая наставница непорочного девства. Радуйся, вдовиц благочестивых в безбрачии соблюдающая. Радуйся, чистых дев и вдовиц, работать и во славу Христа, на благо ближних наставляющая. Радуйся, инокам и инокиням, на пути целомудрия поспешствующая. Радуйся, Богородице, стена нерушимая, заступница наша и утешение. Спасти хотящие люди своя от падений греховных, Ты, Владычице, неусыпно святость честного брака охраняющие, и пребывающим в братце указуешь и хранить и заповеди Господни, дети своя в Бозе назидати, и к делом милосердия приучати, благодаряще Бога, даровавшего нам таковую мудрую наставницу, от всего сердца поем Ему Аллилуйя. Стена и сей хранительница Христа,
христианских семейств благочестивы, Пресвятая Дева, наставляющий брачную жизнь, яко иго благое приимати, и верность друг ко другу до кончины храните, сего ради мы, радующиеся Твоему попечению, о добрым христианстве супружестве, так и с умилением Тебе глаголем. Радуйся, честный брак благословляющая, радуйся по учению Христа и апостолов жить и супругов наставляющая, радуйся живущим в супружестве любовь и единомыслие в сердца влагающая, радуйся семейные узы охраняющая, радуйся домашняя церкви благая попечительнице, радуйся нарушителей супружеские верности грозная обличительнице, радуйся Богородице стено нерушимая, заступнице наша и утешение. Пение всеумиленное приносит и преблагословенное весь род христианский, всесильную молитвенницу за весь мир тебя ведящее, ты же Богородица и юных молитвы приемлеши, и моления немощных старцев и старец не презираеши, юных на добрые дела ко спасению наставляеши, старцам же о скором их приселении в жизнь вечную напоминаеши, сего ради моляще Господа о даровании всем нам памяти смертные, взываем Ему Аллилуйя. Светилом светозарным нам во тьме греховной жизни блуждающим, учение Христа Спасителя о жизни будущего века является. Ты же всемилостивая в сердцах наших благодатное желание от грехов покаянием очиститеся и добрыми делами жизнь свою украсите возгреваеши, радующийся Твоему о нас попечению, о еже получите нам вечное спасение, со слезами умиления взываем Ти. Радуйся изрядную любовь к старцам немощным являющая, радуйся верным людям, хотящим житие свое во благочестии скончати, всеблагая помощнице, радуйся престарелых родителей, чадами своими оставленных, под кров свой честный приемлющая, радуйся таковых жестоких чад, не брегущих о родителях своих грозная наказательнице. Радуйся о страшнем втором Христовом пришествии всем нам напоминающая, радуйся о душах приставшихся верных рабов Божиих молитвенница теплая, радуйся Богородице стено нерушимая, заступнице наша и утешение. Благодать Божественная явно пребывает в Твоей чудотворной иконе, достойно и праведного утешения нашей стеною нерушимою именуемою, пред всей иконою радости и печали своя изливающе молим Тя, Мати Господа нашего Иисуса Христа, не остави нас своим заступлением, да благодарного Тебе взываем Господу, Аллилуйя. Поющий Твое всесильное предстательство за мир весь, воспоминающий чудеса, явленные Тобою, через святую икону Твою стена нерушимая, молим Тя, заступница усердная, буди стране нашей непрестанная помощница, умоли Сына Твоего, вся моление Твое исполняющего, мир мира видаровати, да все благодарно восхваляю Тя сице. Радуйся явлением Сына Своего и Его воскресением обрадованная, радуйся во успении Твоем душу Твою радостно в руце Его предавшая, радуйся пастырей добрых на их крестнем пути укрепляющая, радуйся проводящих иноческую жизнь незримое поможение, радуйся храм сей и молящихся в нем благодатью Своей охраняющая, радуйся Отечеству нашему неизвестному, изменной покрови и стено нерушимая, радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступнице наша и утешение. О всепетая Мати Господа нашего Иисуса Христа, прими ныне сие малое моление, огради нас от грехов и всякие скверны, избави от находящих на нас бед и нужд, сохрани от уныния и отчаяния, клеветы человеческие, болезни нестерпимы, да молитвами Твоими ставши на путь спасения вечного, благодарно воспоем Сыну Твоему, Аллилуйя.
Овсепетая Мати Господа нашего Иисуса Христа, прими ныне сие малое моление, огради нас от грехов и всякие скверны, избави от находящих на нас бед и нужд, сохрани от уныния и отчаяния, клеветы человеческие болезни нестерпимых, да молитвами Твоими ставши на путь спасения вечного, благодарно воспоем Сыну Твоему, Аллилуйя. Овсепетая Мати Господа нашего Иисуса Христа, прими ныне сие малое моление, огради нас от грехов и всякие скверны, избави от находящих на нас бед и нужд, сохрани от уныния и отчаяния клеветы человеческие, болезни нестерпимы, да молитвами Твоими ставши на путь спасения вечного, благодарно воспоем Сыну Твоему, Аллилуйя. Ангел-предстатель, послан быть от Бога к тебе пречистая, благовестите тебе радость всемирную, яко зачнешь от Духа Святого утробе твоей Бога Слова, Спасителя мира. Мы же, ведущие исполнение сего благовещения, веруем, яко Господь тебе преблагословенное, яви истиною нерушимою и ограждением нас от всякого греха, беды напасти. Сего ради убожаем тебя, Богородице, и радостно пієм. Радуйся, яко Господь з тобою і тобою з нами. Радуйся, яко в Кані Галілейській предстательницею к Сину Твоєму о людях явилася єсі. Радуйся, якому хором Твоїм ширшим облака верних покриваєши. Радуйся, яко лентєм Твоїм сльози страждущих отираєши. Радуйся, яко руце Твоєво ограждення нас от всякіє скверни воздіваєши. Радуйся, яко по глаголу Твоєму нині и присно обожаешися. Радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступница наша и утешение. Избрание от всех родов Божией Матери и Царицы, предпречистым я образом нерушимая стена именуемым, благодарственное хвалебное пение приносим Ти благодатное. Ты же, яко имущая силу непостижимую и любовь несказанную, от всех нас бед и скорбей сохрани, дозовем Ти. Радуйся, Богородице, стено нерушимая, заступница наша и утешение. О благодатная Владычице наша Богородице Преснодево, прими от нас сие благодарственное хвалебное пение и вознеси ко Творцу и Зиждителю нашему теплые молитвы Твоя о нас недостойных, да простит Он милосердый нам вся грехи наши, помыслы лукавые и нечистые, дела скверные. О Госпоже Пресвятая, умилосердися на ны, и не спасли дар покоя Гожде потребе, болящие исцели, скорбящие утеши, заблудшие в разуми, охрани младенцы, воспитая научи юные, ободри и настави мужа и жены, поддержи и согрей старые, буди нам изде и в жизни вечности на нерушимая, избави от всяких бед и напасти и от вечного мучения, да всегда воспевающе Твою материнскую любовь, восхваляем всем сердцем Сына Твоего, со Отцем Его и Святым Духом во веки веков. Аминь. Яко нерушимою стеною всемощный покров стяжахом тя раби Твоей, Владычице Богородице, мрак грехов и скорби отгоняющую, тем же вопием Ти, мир мира видару и душам нашим свет и спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная, восписуем Ти раби Твоей, Богородице, но яко имуща держава, непобедимой от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дева, Богоизбранная Торковице, и чтим образ Твой святый, им же точишь исцеление всем с верою притекающим.

как мне быть не фарисеем? Как стать смиренным мытарем? По виду близок я к спасению, но так ли на

но покаяние не достанет до этой бездны без труда, а может быть и никогда.